Радио-рапия. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

руйнуется. Завтра я пойду помирать, мене знишь стрелом по тилицу, ти просто ногами

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.

0: Еўразум.
1: Змісер, нядаўна ў цябе ў эфіры быў доктар палітычных навук Андрэй Казакевіч, які ўпэўнены, пакуль ідзе вайна ва ўкраіне, Еўрасаюз не будзе здымаць санкцыі з Беларусі. Чаму Брусэль займае такую непахісную пазіцыю?
2: Тут усё вельмі прагматычна. Як казаў сам спадар Андрэй, у Еўрасаюзе ёсць трывалы кансэнсус. Паколькі Беларусь выступае саюзнікам Расіі, любыя паслабленні санкцый прывядуць да таго, што тавары і рэсурсы пачнуць бесконтрольна перацякаць у Расію. А механізмаў, каб гэта пракантраляваць, проста няма. Ды да веру да беларускіх уладаў нуль.
1: Зразумела, але чаму тады сам Мінск нават не спрабуе прыбраць відавочныя раздражняльнікі? Напрыклад, спыніць штучны міграцыйны крызіс на мяжы ці кантрабанду сігарэт, каб паказаць хоць нейкую добрую волю.
2: А ў гэтым якраз і ёсць іх логіка. Беларускія ўлады выдатна разумеюць, што б яны не зрабілі, пакуль ідзе вайна, ніякіх палёгкаў усё роўна не будзе. Таму яны і не бачаць сэнсу неяк напружвацца і рабіць крокі насустрач.
1: Атрымліваецца замкнёнае кола. Галоўнае, што зараз трэба Еўрасаюзу ад суседзяў, гэта бяспека. А Мінск і прыватна Лукашэнка яе гарантаваць не можа, бо цалкам завязаны на Расію і ход ваенных дзеянняў.
2: Давай паслухаем, што пра гэта кажа яшчэ адна госця майго эфіру, палітолагіня і кандыдатка гістарычных навук Роза Турарбекова.
3: В данном случае он играет на поле российском. Это понятно. Зато за это, скорее всего, он получает что-то другое. Ну, заказы. 5000 предприятий работает на ВПК России. Вернее, наш фактически уже ВПК теперь работает на российскую армию. А вот. И это существенный поток, как бы, ну, бенефита. Я не знаю, там, прибыли и так далее, и тому подобное. То есть за счет чего белорусская промышленность сегодня и живет. Вот. Это надо отрабатывать. Вот он отрабатывает.
1: Атрымліваецца, што раней тактыка Лукашэнкі была такой. Мы будзем трымацца ні кроку назад, а Захад рана ці позна сам прыйдзе з некімі прапановамі і паслабленнямі. І пасля выбараў 2006 і 2010 гадоў гэтая схема сапраўды працавала.
2: Так, але пасля падзей 2020 года, а тым больш з пачаткам паўнамаштабнай вайны, усё змянілася. Цяпер гэтая вайна проста не дазваляе Мінску нагнуць Еўрасаюз з узвыклай для яго традыцыі.
1: Працягваем слухаць Розу Турарбекаву.
3: Но его разлік на той, што да ўлады ў ЕС прыйдуць палітычныя групы, якія пайдуць на лёгкі кампраміс з ім. Я маю на ўвазе, напрыклад, у Германіі АДГ. Ведаеце, я таксама разумею, што ён чуе і слухае тое, што гаворыць Пуцін. А вось зусім недавно я бачыла і чула тое, што гаварыў Макфол. Вы ведаеце, это американский амбассадор, який долгий час працавал в Москве. И вот он говорил про то, что про свою размову перед войной, задолго до войны, все ж таки это отбывалось, с Шуваловым. Коли вы памятаете, был такой российский политичный и государственный державный деятель. И вот гэты Шувалов сказал ему, что вы, американцы, Украины, будете цікавіцеся вельмі коротко. А для нас, Украина, это долготерминовый интерес. Тому вы уйдете, а мы тут застанемся и своего добьемся. И я так меркую, что, ну, примерно то же самое, может, Путин говорит Лукашенко, и Лукашенко так само, користаючися своим особистым политичным опытом, он так само меркует, что, ну, придет час, и это Европа, там все урады поменяются, улады поменяются, и будет час, коли его с окном махчимости отчинится. Вот для его это окно махчимости у будущего так само. И я меркую, что он руководствуется такими соображениями. С другого боку, конечно, для его ситуация зараз не вельми, я имею на увазе знешняя, не вельми добрая, потому что помеж незразумело, чем закончится эта война, Украина оказалась зубами, и она дает асимметричный отказ. І асіметрычны адказ з боку Украіны адносна Расіі – это адно, а, напрыклад, украінскі адказ на выклікі з боку Беларусі – это зусім іншае. Ён пра гэта таксама разумее, что Украина может им как бы скорыстаться его слабиной такой, вот, и он может это так само потрапить у такую пастку. Тому как бы для его так само зараз не вельми добрые часы, потому что внешний вот контур, и он працует супроти его. Но и это по-перше, по-другое, конечно, то, что зараз Россия, зараз Москва, и она у таким не самым лепшим стане. И это так само перед ним ставит питание, а насколько Москва захочет как бы оборонять его, например, и так далее. Ну, шмат питаний, но стратегия его такая, какая была, вот то, что он рассчитывает на то, что будет час, и окно возможности отшиниться на европейском направлении. Я уверена в этом. Уверена, я... Потому что я чую некоторые отголоски вот экспертных таких размов помеж западными экспертами и белорусскими проуладными, не ведаю сказать, экспертами или кто они там. Они буквально проговаривают эту позицию, что время будет работать на нас, к власти в Европе придут те, которые с нами будут договариваться. Поэтому никаких уступок мы сейчас с вами не будем делать там. Права человека, еще что-то нет. Это мы говорим, что Европа не идет на, не снимает санкции, не идет на диалог с Лукашенко. Но с той стороны тоже такая же позиция. Это называется, как это, позиционные такие торги. Позиционный торг, как правило, не заканчивается переговорами нормальными. Поэтому сейчас у них позиционный торг, и все.
1: Нягледзячы на канфлікты з Еўрасаюзам, Лукашэнка ўсё яшчэ спадзяецца, што аднойчы акно магчымасцяў адкрыецца, і ён сядзе за стол перамоваў па ўкраіне.
2: Роза Турарбекова ўпэўнена, апошняе слова ў гэтым пытанні будзе за Кіевам.
3: Тут самае галоўнае, як сябе вядзе Зеленскі. Потому что он такая уплывовая фигура, вельми моцная фигура. И он может поуплывать на то, как Европа все-таки притримливалась той же жесткой позиции относно Беларуси и России, конечно, по-перше, России, потом Беларуси, для того, как выторговать более как бы приемные умовы для домовы, мирной домовы. Потому что, по-перше, что цікавить, конечно, Зеленского, это гаранты безпеки для Украины. А какие-то гаранты безпеки могут? Межа, конечно, и не вывод российских войск с территории Беларуси, демилитаризация Беларуси. Я меркую так, что жорсткость позиции Украины будет стремливать Европу у тем, как домовиться по такому американскому треку. Потому что для Европы вельми важно зараз заховать моцные сувязи с Украиной. Навод у нынешних умовах ведаете, такого складанных размов помеж, например, Украины и Польшей. Все ж таки генеральный напрямок, и он сохраняется, заховывается. Опошние там заявы, например, на Уродского, она показывает, что стратегичный напрямок, и он заховывается. Я имею на увазе подтримка Украины супроть России. А подтримка Украины супроть России и Беларуси, я думаю, что так само. Поэтому наш спадел на Зеленского, и он не пустый спадел, и он на самом деле спадел. Но все ж таки мы повинны разуметь, что Зеленский по-перше ставить для себе мету гаранты национальной безпеки, украинской безпеки.
1: Далее в программе «Еврозум».
2: Визы для белорусов. Месяцы чакання и страх пераследу.
0: КДБ мае меньшую магчымасць сачыць за дзейнасцю посольства, чым за дзейнасцю визового центра, и меньшую магчымасць ціснуць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Альбо проповедь, альбо споведь. Усё дым, той, хто больше трымаў у прокате.

0: в окно. Я прошу тебя вечер пошукать. Я хочу кольоровых снов. Я хочу, как твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облашинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиновки сноуку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

Сказал я вам уже сегодня, что завтра в Польше отзначается День Войска Польска, а связана это с памятью про Варшавскую битву, якая часто называется «Цудом на Вишле». Это была переможная битва в 1920 году подчас Польско-большевицкой войны, якая протягивалась с 12 по 25 жнюня. Але вспоминаю это, как сказать, что у этой битве брали удел так само белорусы. И то, что, не ведаю, треба хиба назвать это трагично, то яны приймали удел по ободвух боках фронту. С боку Польши белорусы служили у польских полках, а так само дейничали белорусские войсковые структуры, ніж іншим з удзельнікаў, яны складаліся з удзельнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі, якія супрацоўнічалі з польскім камандаваннем супраць бальшавікоў. Але таксама з другога боку у савецкай арміі, у чырвонай арміі пад камандаваннем Міхаіла Тухачэўскага служила шмат солдатов с белорусских землей, якія были мобилизованы советской владой. Так что вот это еще таки один довольно трагичный период у жизни белорусов. И может, нехай наступная песня, якую заспевает Левон Вольский, называется «Белорусская травма». Яка!

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрень.
0: Высокая.
1: Яно-Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Белорусская Радио Рация.
3: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
4: Организации, которые релокуются за межу, стенкнутся, заховывать связь с белорусским громадством.
5: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
2: Радио.

0: во всех странах Европы, да, и то же самое происходит в Беларуси. С другой стороны, в Беларуси уровень рождаемости снижается гораздо быстрее, чем в странах Европы. Вот в том же 2015 году у нас вот этот коэффициент рождаемости был выше, причем, ну, так существенно выше, чем, например, в Польше. И он был выше, чем в большинстве, ну, нет, не в большинстве, а просто чем во всех соседних странах. Вот. И, а сейчас у нас коэффициент рождаемости находится на уровне, ну, по-моему, ниже нас только Мальта, да, и Украина. То есть воюющая Украина и Мальта, ну, Мальта там, в принципе, традиционный и очень низкий коэффициент рождаемости. Вот, как бы, ну, и глядя на то, что вот он упал именно за последние 10 лет, да, ну, нельзя не заподозрить, что это как-то связано с тем, что сотни тысяч белорусов уехали из страны после 2020 года. Вот. Ну, то есть, это один фактор. Другой фактор, ну, другой фактор, наверное, еще это еще и общее отсутствие ощущения стабильности. То есть, люди просто не очень верят в то, что будущее, вот это будущее, оно будет стабильным, и что вот можно ждать от него чего-то хорошего, что, собственно, неудивительно, учитывая там соучастие Беларуси в войне и постоянный риск того, что Беларусь может быть втянута в эту войну напрямую. Поэтому я, честно говоря, думаю, что от этого решения о там вот изменении порядка выплат вот этого пособия, ну, вот оно вообще никак не поможет повышению уровня рождаемости.
1: Таким чынам, прапанова выглядае як спроба зрабіць падтрымку больш выгаднай для сем'яў з высокімі даходамі. Але пытанне застаецца тым жа. Ці дастаткова адной выплаты, каб людзі сапраўды вырашаліся нараджаць дзяцей?

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 19:49 польский час, у Беларуси на годину позднее, что завершает нашу музычную годину Candlebox с Вадой and Niches and You Too так само прогучить у этой године. А наступную распочнем не только доброй музыкой, але и новыми цікавостками про сегодняшний день.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кропкаком.

Приходив до тебе у хвилины отчаю и казал уратуй, а ты хочешь чаю. Я не любить горбату, а поважая виски, и не выходит на улицу, коли вельми слизко. Он хотел рассказать, как бывает тяжко, что спевая у клубах, а хочешь, як пташка, узлететь высоко, распостерти крылы, а ты у отказ. О,

зараз мы не одни. Мы с Каткой. И мы жадаем тебе натхнення, поспеху и музыцу сердцу назавсёды. Ось, ось так. Готовы заспевать разом?

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.